0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ. Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

saw a teaser, I played a double jeu. Yerushalayim at Easter,

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач, не отлынивать от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы, хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Раки, ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы, в дело могут вмешаться материальные вопросы. Может банально не хватить денег. Девы, возможны колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке. Иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренности. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Инъекции клеток печени могут стать альтернативой трансплантации органа. Разработка ученых Массачусетского университета поможет людям с хроническими заболеваниями печени избежать операции и восстановить некоторые ее функции. Этот орган отвечает за ряд важнейших функций в организме человека, многие из которых выполняются клетками, известными как гепатоциты. Введение гепатоцитов непосредственно в организм может устранить необходимость в хирургическом вмешательстве. Перед учеными стоял вопрос, как доставить эти клетки в организм и создать среду, в которой бы они выжили. Исследователи разработали инъекционную смесь, содержащую клетки печени, и крошечные микросферы гидрогеля. Эти микросферы помогают удерживать клетки вместе и способствуют образованию связей с расположенными рядом кровеносными сосудами. В новом исследовании на мышах введенные клетки оставались живыми минимум 2 месяца. В течение этого времени они продолжали вырабатывать многие ферменты и белки, снимая нагрузку с поврежденного органа.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 2008 года был официально запущен Большой адронный коллайдер, или БАК, ускоритель заряженных частиц. Предвосхищая события, СМИ писали о конце света и машине судного дня. Опасались, что в коллайдере образуются небольшие черные дыры и поглотят Землю. Также противники БАКа считали, что при его работе образуется антивещество, которое способно уничтожать вещество обычное. И эта антиматерия будет скапливаться, а потом уничтожит сначала сам БАК, потом Европу и всю Землю. Известный писатель Дэн Браун даже написал книгу «Ангелы и демоны» о том, как злоумышленники похищают антиматерию, чтобы уничтожить Ватикан. Большой адронный коллайдер – это гигантская машина длиной 27 километров, зарытая под землей на границе Швейцарии и Франции. В ней сталкивают частицы на невероятных скоростях, и тогда выделяется энергия, способная создать условия, сходные с теми, что были при Большом взрыве – времени зарождения Вселенной. В июне 2026-го БАК остановили на модернизацию, чтобы превратить в коллайдер высокой светимости.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцина.
3: 12 сентября в 14 часов в ФОКе «Новое поколение» ульяновская мини-футбольная команда «Волга» проведет первый домашний матч высшей лиги чемпионата России по футзалу сезона 2026-2027. Соперником станет двукратный чемпион страны МФК «Ухта». Встреча приурочена к предстоящему 378-летию Симбирска-Ульяновска. Мэр города Александр Балдагин пожелал команде удачи, отметив, что хороший результат станет подарком для болельщиков и добавит праздничного настроения ко дню рождения города. В Ульяновской области завершилась благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В ней приняли участие депутаты городской думы, которые вручили более 350 детям из многодетных и нуждающихся семей рюкзаки со школьными принадлежностями, канцелярские наборы и сертификаты на покупку вещей для учебы. Заместитель председателя Ульяновской городской думы Дмитрий Кочкарев передал подарки 53 учащимся. Всего за счет бюджетов и спонсоров помощь получили почти 7500 детей, включая ребят из семей участников СВО. Депутаты Госдумы предложили системно поставлять отечественную вакцину по минимальным ценам и регулярно организовывать работу мобильных пунктов вакцинации животных в сельской местности, особенно в труднодоступных населенных пунктах. По словам парламентариев, такая мера необходима, поскольку во многих селах нет ветеринаров, которые могут поставить прививку. Поставки вакцинации могли бы осуществлять региональные ветеринарные управления, пишет ТАСС. Работающие родители могут вернуть до 22% от расходов на образование ребенка – школы, детского сада или секции, но не более 110 тысяч рублей. Право сохраняется до совершеннолетия или до 24 лет при очном обучении. Оформить вычет можно четырьмя способами – через работодателя по уведомлению из ФНС, подав декларацию через госуслуги или на сайте ФНС, либо дав согласие образовательной организации на передачу данных. Тогда заявление появится в личном кабинете, а средства поступят автоматически. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у 104 лабрадоров, опровергли миф о соотношении возраста собаки и человека как 1:7. Старение происходит нелинейно. Годовалая собака соответствует 31-летнему человеку, двухлетняя – 42, а после чего процесс замедляется. 12-летний пес сопоставим с 70-летним человеком. Поскольку гены возрастных изменений схожи у обоих видов, открытие поможет изучать механизмы старения на стыке ветеринарии и медицины. Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек.
1: Реклама.
4: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В нулевых на наших дорогах стали появляться яркие испанские хэтчбеки и седаны Seat. Названия их были под стать южному колориту: Ibiza, Leon, Toledo. Но на днях концерн Volkswagen объявил о глобальной перестройке, и под удар попал именно испанский бренд. Вкладываться в новые поколения марки стало невыгодно, и ее планируют постепенно ликвидировать к 2030 году. Многие ли будут сильно переживать? Маловероятно. В нашей стране Seat пытался закрепиться 4 раза, но так и не смог выдержать конкуренции. Прежде всего, со «Шкодой». Хотя, если судить по отзывам, те, кто все-таки решался на покупку,

0: без тебя.
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 1933 года в немецком Гамбурге родился знаменитый модельер, которого называли кайзером Карлом и царем моды, Карл Отто Лагерфельд. Он рос в семье бизнесмена-виноторговца, который знал 9 языков и сам изучил 3, кроме родного немецкого – французский, английский и итальянский. Уже в 14 Карл переехал в Париж и поступил в школу при синдикате высокой моды. Лагерфельд стал одним из первых фрилансеров в мире моды, работал сразу на несколько брендов. В 1983-м он возглавил дом Шанель и вернул ему былое величие, соединив наследие мадемуазель с современными тенденциями. И сам был режиссером рекламных роликов для бренда. Лагерфельд заложил основы стиля спорт-шик, популяризовал сочетание юбок и платьев с грубыми ботинками. Кутюрье создал и свой узнаваемый образ. Седые волосы, завязанные в хвост, черные пиджаки и белоснежные сорочки, солнцезащитные очки и автомобильные перчатки. Царь моды умер в 85 лет в феврале 2019-го. В завещание он включил нескольких человек и кошку, но ни одного родственника. Сейчас его завещание оспаривается.
4: Ульяновск FM.

0: глаза.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск.ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск.ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Ясно.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцина.
3: Летний сезон в парках Ульяновска продлится до конца сентября. Их посетили рекордные 300 тысяч человек. По инициативе главы города Александра Балдакина там устанавливают новые аттракционы и точки общепита. Сейчас Центр по благоустройству готовит 150 объектов к зиме. Очищает газоны от листвы, консервирует полив, ремонтирует архитектурные формы и технику госзеленхоза. Консервацию аттракционов начнут в начале октября. Демонтаж арт-объектов в середине месяца. Для борьбы с гололедом закупят песок и соляную смесь, а также проверят новогоднюю иллюминацию. До конца недели придут в порядок сквер академика Филатова. Жители Ульяновской области до 5 октября смогут подать заявки онлайн на портале «Открытый бюджет» для реализации своих идей по благоустройству в будущем году. А помощь им окажет специальный бот-помощник. По словам министра финансов Натальи Брюхановой, программа стала выгоднее благодаря увеличению субсидий, продлению ремонта дорог на крупные города, а также дополнительным баллам для молодежных, пенсионных и инклюзивных инициатив. Минпромторг России предложил Беларуси с будущего года включить потребительскую продукцию в перечень товаров союзного государства. Об этом сообщил замглавы ведомства Роман Чекушов на Восточном экономическом форуме. Цель инициативы – совместное продвижение таких товаров на внутреннем и внешнем рынках, в том числе через онлайн-площадки по аналогии с брендом «Сделано в России». Критерии отнесения продукции к товару союзного государства не менее 50%, а российско-белорусской составляющей доли каждой стороны – 25%. Минпромторг будет верифицировать такие товары. Российские ученые разработали антибактериальную добавку на основе графитоподобного нитрита углерода с серебром для модификации медицинского силикона, которая позволит индивидуальным стоматологическим капам препятствовать росту бактерий и формировать кариесогенную биопленку. Прямых российских аналогов такого профилактического материала нет. Проект – победитель конкурса «Студенческий стартап». Через год команда планирует выпустить пилотную партию кап для пациентов с повышенным риском кариеса, получить результаты испытаний и подготовить материалы для защиты патента, пишет ТАСС. В России Министерство образования и науки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство ведут исследования в области биологии старения для разработки технологии выявления преждевременного старения и его коррекции. Ученые создают генотерапевтический препарат для блокировки гена RAGE, запускающего старение клеток, а также панель биомаркеров по 15 механизмам активности генов. Первые результаты работы ожидаются к 2027 году последующими ежегодными отчетами. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек.
4: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: Завтра облачно, с прояснениями, к вечеру дождь, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

нами только что Эрик Клэптон, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, желаю всем легкого и продуктивного рабочего четверга. Классные хиты у нас и дальше, например, сейчас Константин Никульский, мой друг, художник и поэт.

0: Яновске.
1: Завтра облачно, с прояснениями, к вечеру дождь, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду, ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в золотой коллекции этого часа. У нас Энрике Иглесиас на старте, чуть раньше Роксет. Ну а начнем с песни, которая в свое время сделала Челентано, пожалуй, главным европейским романтиком. Трек «Соли» — очень чувственная итальянская баллада. Насладимся в золотой коллекции.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Мы только что послушали Энрике Иглесиаса в золотой коллекции часа. Дальше Aerosmith откроют 5 песен о любви. Начнем с рок-баллады Crying, а пока музыка понятная без слов. Фауста Папетти.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: С вами Роман Калашников. Дальше «Золотая коллекция». Слушаем «Modern Talking». Также нас ждет удивительно мягкий, но при этом мощно звучащий хит от Мортона Харкета «Can't Take My Eyes Off You». А начнем нашу музыкальную подборку с «Depeche Mode».
1: «Золотая коллекция». Радио «Ули».

0: Томас Андерс, Дитер Болен, Modern Talking, только что в золотой коллекции часа. У нас дальше Милен Фармер, Апель Мономеро, сейчас же музыка, понятная без слов, Диего Модена, Mystical Force.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта», сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, с прояснениями, к вечеру дождь, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Хулио Иглесиас, Долли Партон, «When you tell me that you love me». Очень красивая любовная баллада. Впереди у нас песня о чувстве, которое заставляет двигаться вперед, несмотря ни на что. «Закрой за мной дверь». Немного русского рока. «Кино».

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Желаю вам яркого дня. Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что будем слушать дальше. У нас на старте золотая коллекция. Шакира порадует нас хитом «Whenever, Wherever». Перед этим Майкл Джексон. Ну а начнем с такой драйвовой песни с налетом легкой таинственности. Мария Магдалена. Сандра в золотой коллекции часа.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Колумбийская красотка Шакира в золотой коллекции часа. С нами дальше Хёц, Wonderful Life. Покажем музыка, понятная без слов. Американский саксофонист Кенни Джи. Такая мелодия, создающая атмосферу уюта. The Moment. Давайте послушаем.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: На популярном маршруте Ульяновска номер 28 между Засвияжским и Заволжским районами начали курсировать новые просторные автобусы большой вместимости. Поездки через Императорский мост стали комфортнее для пассажиров и водителей. Обновление стало возможным благодаря федеральной поддержке, о которой договорился губернатор Алексей Русских. Власти региона подчеркивают, что это часть масштабного плана. Планируется закупить еще 8 автобусов большого класса. В Ульяновске увековечат память 5 земляков, погибших в ходе специальной военной операции. На фасадах жилых домов и школ установят мемориальные доски Сергею Власову, Никите Елизарову, Игорю Трофимову, Александру Осадченко и ветерану боевых действий в Чечне, опытному связисту Сергею Крупцеву. Мемориальные доски охватят гимназии и бульвар Львовский. Инициаторы установки подчеркивают важность сохранения живой связи поколений, чтобы школьники видели лица тех, кто учился с ними за одними партами и встал на защиту страны. Помимо размещения табличек, городские власти планируют создать общий памятник всем погибшим участникам СВО для возложения цветов. Российские ученые создали первую в мире капсулу-биореактор «Биоваск» для доклинических проверки биосовместимости материалов. Устройство из поликапролактона крепится к сосудонервному пучку без повреждений, изолируя материал от иммунной системы и питая его за счет кровотоков. Разброс данных составляет всего 30%, что делает опыт более предсказуемыми. Проект признан одним из лучших акселераторов национальной технологической инициативы России. Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что отношения Москвы и Республики Корея оптимистичнее, чем со странами Западной Европы. Он предложил сосредоточиться на практических задачах, а не на масштабных проектах. Дипломат признал, что после присоединения Сеула к западным санкциям сотрудничество в судостроении приостановилось. Корейские компании разорвали контракты на газовозы, и Россия развивает собственный потенциал атомных ледоколов. В качестве позитивного примера он привел отправку южнокорейского контейнеровоза по Северному морскому пути, объем грузоперевозок по которому за 10-летие вырос в 10 раз. Короткая физическая нагрузка после сильного недосыпа может временно улучшить память и концентрацию, но не заменит полноценный отдых. В отличие от отдыха, который снижает маркеры усталости и восстанавливает мозг, физнагрузка только помогает эффективнее обрабатывать информацию во время ее восприятия, не устраняя само ощущение усталости. Поэтому при возможности следует отдавать предпочтение именно сну, а тренировку использовать как временную меру для лучшего функционирования в течение дня. Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: Завтра облачно, с прояснениями, к вечеру дождь, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду, ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Красивая любовная баллада от Глена Медейроса. Только что золотые хиты. Дальше мрачный, но при этом цепляющий хит от братьев Самойловых Агата Кристи «Ковер-вертолет».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

быть, кто-то помнит из вас, что эта песня звучала в красивом голливудском фильме «Давайте потанцуем». Его герои познакомились на танцах. Она была его учителем. Дженнифер Лопес и Ричард Гир сыграли в этой картине. А песня называется «Sway». И почему бы вечером после работы не пойти на танцы? Меня зовут Алена Богданова. Хорошего вам настроения, приятного вечера. А далее «Оскар» между мной и тобой.

Эта песня помогла нам немножечко отдохнуть, взять паузу перед тем, как удачно уже завершить дела на сегодня. Мы послушали Оливию Дин, So Easy, а далее Джордж Майкл, Faith.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: «104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня». Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в пятницу у нас с вами ожидается переменная облачность, днем без осадков, вечером дождь, а ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 15-17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Желаю вам хорошего вечера, прекрасного настроения. А если вдруг есть сомнения, делать что-то или нет, ответ в следующей песне, которая прозвучит в нашей с вами золотой коллекции, это Listen to Your Heart, Roxette. Также в золотой коллекции Garrett Gates и Crazy Town Butterfly.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: под такие песни, как это, очень даже приятно уже завершать все дела. На сегодня Unchained Melody Гарта Гейтса в золотой коллекции. Далее у нас с вами немного рока от команды Three Doors Down. До этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше музыка понятная без слов. Послушаем композицию Линдси Стирлинг.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
5: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В Ульяновской области завершилась благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В ней приняли участие депутаты городской думы, которые вручили более 350 детям из многодетных и нуждающихся семей рюкзаки со школьными принадлежностями, канцелярские наборы и сертификаты на покупку вещей для учебы. Заместитель председателя Ульяновской городской думы Дмитрий Кочкарев передал подарки 53 учащимся. Всего за счет бюджетов и спонсоров помощь получили почти 7,5 тысяч детей, включая ребят из семей участников СВО. В честь 378-летия Симбирска-Ульяновска с 5 по 13 сентября в городе пройдет более 110 мероприятий, утвержденных главой Александром Балдакиным. Программа начнется с открытия скульптурной группы «След Пушкина» в сквере Языковых, включит международный конкурс русской песни «Поющая Россия» и чествование трудовых подвигов у стелы «Город трудовой доблести». 13 сентября пройдут центральные события – литургия на Соборной площади, колокольный фестиваль имени Александра Невского, открытие отремонтированной библиотеки номер 8, молодежный пикник в театральном сквере и модный перформанс проекта «Мода улиц», а также всероссийский фестиваль «Русское лето» с выступлением популярных артистов. В Ульяновске увековечат память 5 земляков, погибших в ходе специальной военной операции. На фасадах жилых домов и школ установят мемориальные доски Сергею Власову, Никите Елизарову, Игорю Трофимову, Александру Осадченко и ветерану боевых действий в Чечне, опытному связисту Сергею Крупцеву. Мемориальные доски охватят гимназии и бульвар Львовский. Инициаторы установки подчеркивают важность сохранения живой связи поколений, чтобы школьники видели лица тех, кто учился с ними за одними партами и встал на защиту страны. Помимо размещения табличек, городские власти планируют создать общий памятник всем погибшим участникам СВО для возложения цветов. Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что отношения Москвы и Республики Корея оптимистичнее, чем со странами Западной Европы. Он предложил сосредоточиться на практических задачах, а не на масштабных проектах. Дипломат признал, что после присоединения Сеула к западным санкциям сотрудничество в судостроении приостановилось. Корейские компании разорвали контракты на газовозы, и Россия развивает собственный потенциал атомных ледоколов. В качестве позитивного примера он привел отправку южнокорейского контейнеровоза по Северному морскому пути, объем грузоперевозок по которому за 10 вырос в 10 раз. Японские ученые выяснили, что ежедневное употребление 300 мг холина из яичного желтка значительно улучшает память, внимание и скорость мышления у людей пожилого возраста с жалобами на забывчивость. Эффективность объясняется тем, что в составе фосфолипидов желток хорошо усваивается, преодолевает гематоэнцефалический барьер и участвует в образовании нейромедиатора ацетилхолина, при этом не повышая уровень вредного для сосудов эноксида. Для получения суточной дозы рекомендуется съедать 2 яйца на завтрак всмятку или в виде пашот вместе с овощами. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек.
0: Реклама.
3: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра в пятницу у нас с вами ожидается переменная облачность, днем без осадков, вечером дождь, а ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 15-17.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Hi-Fi, беспризорник. А нам с вами уже скоро можно будет собираться с работы домой. Кто-то, может быть, уже завершил свои дела на сегодня и отдыхает. Всем нам прекрасного вечера. И прекрасная музыка у нас с вами впереди. Скоро послушаем композицию You Can Leave Your Hat on Joe Cocker. А до этого Let's Love, Дэвида Гетты и See.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: конечно, стоит огромных денег. Как правило, люди надстраивают этажи над обычными гаражами в стандартных гаражных кооперативах. Снаружи эти здания выглядят хаотично, но внутри это могут быть вполне приличные двух- и даже трехэтажные таунхаусы с хорошим ремонтом, кондиционерами, встроенными кухнями и даже каминами. В таких трущобах можно даже пожить. Их активно сдают туристам в летний сезон.
1: В городе Сочи темные ночи, темные, темные, темные.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра в пятницу у нас с вами ожидается переменная облачность, днем без осадков, вечером дождь, а ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 15-17.

ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

когда ее самой не стало. Нет, не страшила ее смерть, скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он назовет.

смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

0: Вам желаю хорошего вечера, прекрасного настроения. И время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Живаго, Celebrate, Justin Timberlake, What Goes Around, Comes Around. А в начале золотой коллекции немного красивой итальянской музыки. Послушаем Соланой, Тото Кутуньо.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

была наша с вами золотая коллекция, в которой Джастин Тимберлейк. А в следующем части послушаем человека, который работает много с удовольствием. Это Моби. В этом году у него вышел новый альбом Future Quiet. И в нем Моби размышляет о противоречии между постоянной подключенностью к цифровым технологиям и глубокой потребностью в тишине. До Моби у нас с вами еще композиция, в которой никаких слов, только музыка, называется Feelings Undercover.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в пятницу у нас с вами ожидается переменная облачность, днем без осадков, вечером дождь, а ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Для вас звучит такая музыка, под которую очень даже приятно уже отдыхать вечером после работы, только что Paradise. А дальше у нас с вами «Звери». Послушаем. До скорой встречи.

композиция этого года называется «Dive into me». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер, хорошего настроения. А дальше у нас яркие 80-е. Послушаем Electric Light Orchestra «Ticket to the Moon».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Приятного вам отдыха после работы, уютного осеннего вечера. И самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней для вас Лизе Малулита, Pink, Just Give Me a Reason, а еще Dire Straits, Your Latest Trick.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: в нашей с вами золотой коллекции певица Pink, которая уже в 15 лет решила, что будет собой на все 100%, цитата: «Хочу, чтобы мои песни отражали мои настоящие отношения, пройденный опыт и даже то, чего я стесняюсь». Дальше у нас с вами Рио Шайнон, до этого еще музыка понятная без слов.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в пятницу у нас с вами ожидается переменная облачность, днем без осадков, вечером дождь, а ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
0: сердца. Радио Ульяновск-ФМ. Open up your eyes.

0: На беззаботный и очень приятный вечер нас настроила эта песня «I just might» Bruno Mars. Далее «Чайф», «Аргентина», «Ямайка», но прежде еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Белорусский автозавод BLG объявил о переходе на полный цикл производства кроссовера Geely City Ray. Сейчас эту модель собирают методом крупноузловой сборки. Но уже к началу следующего года на кузовах появится знакомый шильдик BLG. Ради этого проекта предприятие под Минском строит новый автоматизированный цех прессового оборудования. City Ray крупнее Cool Ray, но чуть компактнее Атласа. Под капотом полуторалитровый турбомотор на 147 лошадиных сил. Работает он в паре с семиступенчатым роботом. В нашей стране белорусские товары любят, и автомобили не исключение. Бренд BLG стабильно держится в пятерке лидеров рынка. Запуск полноценного конвейера для City Ray поможет закрепить этот успех. Для нас это означает приятные цены, хорошую антикоррозийную обработку и доступность запчастей.

0: А вот сейчас у нас с вами новый хит, называется «Take Me There», музыкант из Венгрии Дати. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп на последний рабочий. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в пятницу у нас с вами ожидается переменная облачность, днем без осадков, вечером дождь, а ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: news. Ка-чэнь.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в пятницу у нас с вами ожидается переменная облачность, днем без осадков, вечером дождь, а ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в пятницу у нас с вами ожидается переменная облачность, днем без осадков, вечером дождь, а ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 15-17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер 273-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Saga Bona con Johnny Wayne. Saga Bona con Johnny Wayne.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.